0: Dance лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

0: прекрасный день этой рабочей недели.
1: Ну, мы ярочный комбинатной. Негру деасупра și eu negru deasupra. Dar jos, jos n-am văzut. Așa, mai deschis. Numai ne-am combinat bine. Hai să facem o fotografie, să o încărcăm în telegramul nostru Radio Record Moldova și pe acest fundal muzical să ne salutăm, să vedem cine este cu noi în acest mijloc de săptămână însorit, se anunță fierbinte și, cu Doamne ajută, fără coduri galbene, da? Pentru că ieri a fost un cod galben, nu l-am simțit nici cum, dar, nu știu, poate prin nordul țării, în sud, prin alte raioane din centrul țării, a mai plouat, a mai fost vijelie, la Chișinău cel puțin totul bine și frumos.
0: Da, я не заметила никаких странностей, зато я заметила то, что на следующей неделе, когда я буду отсутствовать, у вас будет наипрекраснейшая просто погодка, будет 34 градуса и... Ну давай, Виктор. Пытаемся сделать фотографию, не получается. Виктор не может меня поймать. Давайте еще раз. Раз, два, три. Чиз. Хорошо. Ну что, 3-4 градуса обещают вам, потому что меня на следующей неделе не будет. Синоптики, и мне кажется, это просто замечательная погодка. Можно будет и загорать, и организоваться на какой-то бассейн, на какой-то шашлычок. Почему бы и нет? Поэтому планируйте, и пусть все у вас обязательно получится.
1: Apropo, Julenca, dar pe cât timp, eu nu știu, pe cât timp pleci tu în vacanță?
0: Na,
1: cât
0: ni,
1: timp voi ni, fi fără tine?
0: Не так долго, на недельку. Я дольше, Виктор, без тебя не смогу.
1: Ela,

0: говоришь это слово, почему-то у меня всегда легкая такая тряска.
1: Три, два, уно!
2: Солонай энд Абрамцова. Вейкаперы на рекорде.
0: О, боже!
1: Мирас Арс!
0: Пахнет 21-м годом. Доброе утро! Пахнет стариной.
1: Да, да.
0: Доброе утро из прошлого, можно даже так сказать. Да, это точно. Ностальжи в нашем эфире. Наш первый подклад, кто помнит его с тех пор, с 21-го года. Ну, он все равно остается, знаете, как что-то свое, что-то родное, что-то очень максимально близкое. Поэтому я в любом случае, мне он нравится, но, конечно, в ногу со временем идти хорошо, поэтому наши новые подклады мне даже нравятся как-то больше.
1: Да.
0: Ну, а я собираюсь вам напомнить о том, что в нашем телеграм-канале есть уже публикация, которая просто ждет, чтобы вы откомментировали. Ну, зайдите, ну, напишите. Доброе утро, Юля. Доброе утро, Виктор. Расскажите, как вы сегодня проснулись? С чем вы столкнулись? Может быть, сосед какой-то неулыбчивый вас не поприветствовал в лифте, а может быть, наоборот, все прошло гладко, вы уже в офисе, ждете остальных сотрудников. А может быть, сегодня как вот, как не всегда был какой-то сумасшедший трафик по дороге в офис, и вы хотите об этом тоже рассказать. Потому что сегодня мне показалось очень много машин, все куда-то спешат, все хотят поработать, все хотят отличиться. Очень много машин на дорогах, это, конечно, радует. Это хорошо, когда даже в такую жару, даже летом, все у нас такие трудолюбивые. Вообще, наш молдавский народ очень трудолюбивый, я считаю так. И мы с Витькой, мне кажется, доказательство тому, потому что нам даже в такую рань приятно приезжать на работу.
1: Лагара де Нордан, стата на амбутеяж, да. Пеградина ботаника, ла чели două семафоре, интерсекция пădurii și un pic mai sus e un semafor la fel, ci că până la pădurii tot era ambuteiaj și semaforul l-am prins de la bulevardul, da, am prins două semafoare la bulevardul Dacia, intersecție cu strada Grădina Botanică.

0: Adică, da, prieteni, așa e traficul matinal, dar bine că lumea se trezește și merge mai de dimineață la job, nu de altfel, dar la ora 7 mai sunt mașini, la 8 deja se mai întețește traficul, dar dacă are ieșit și cei de la 7 tot la 8, înseamnă că va fi super greu. Așa că e în ordine. Ții minte, iată, fundalul ăsta care acum sună la radio. Noi când a venit momentul anului trecut sau mai trecut să-l schimbăm, da, pe fundalul ăsta, iată pe ăsta.
1: Tac, da.
0: Doamne, ăsta e fundal? Ăsta e pentru radio? Nu, nu intra nici cum.
1: Dar а вот сейчас, кумба. Вот время прошло, пожалуйста, уже тот кажется странным. Так всегда в жизни, кстати. Хотя я считаю все же, что все хорошее новое, это забытое старое, поэтому, ну и плюс все в жизни меняется. Круговорот событий, да. Он всегда работает. Кстати, про круговорот. У нас тут круговорот сообщений несколько, я хочу прочитать. Самым первым, уже сказала.
0: Самая
1: ранняя пташка наша, это Саня Яницел, здоровается с нами из нашей северной столицы, из города Бельцы. Доброе утро, Саня. Алиночка пишет нам красивое длинное сообщение, куда она прикрепила фотографию рассвета. Добрая, бодрая страна, добрая, бодрая ребятулечки. Буйкан на месте со средой вас. Среда – это маленькая пятница. О, да, это точно. Хорошего, продуктивного денечка всем и отличного настроения. Обняла нас крепко Алина. Спасибо большое, Алиночка. Колян нам пишет: доброе утро, банда. Чехан на месте. Чехан на связи. Всем хорошего дня и удачи. Вместе с нами и Алекс. Доброе утро, Юль, Виктор. Вы лучшие. Спасибо вам за каждое утро. О, ну что ж вы такие милые. Нужен бодрый трек. Ага, ты уже подготовил?
0: Супер. Am pregătit, da, am poftă de o piesă nou-nouță care a apărut în playlistul nostru. Bun, ea e cam veche, dar e un remake ce se aude doar la noi la radio. Și atât sună cam așa. Ia.
2: Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Record Remake.

0: прям по-настоящему ощущается и утром, когда выходишь из дома, по крайней мере, для тех, кто рано утром выходит, воздух теплый, все такое прекрасное, птички поют, солнышко очень рано встает. И, конечно же, это очень радует, потому что все-таки весь год, всю зиму ты как раз-таки ожидаешь вот эту прекрасную теплую погоду, когда ты можешь в маечке выйти с утра, и тебе совершенно не холодно. Я хочу призвать всех тех, кто сейчас смотрит нас в ТикТоке. Вам доброе утро. Вас достаточно много людей, но очень мало пока комментариев. Поэтому я вас призываю, дорогие наши радиослушатели, те, кто наблюдает за нами в ТикТоке, напишите нам комментарии, расскажите, как началось ваше утро. Мы видим вашу активность. Спасибо вам за сердечки, спасибо за тап-тапы, за лайки. Это все очень греет душу и, конечно, мотивирует нас делать то, что мы делаем, еще лучше. Ну, а пока пару комментариев. It's Neyla. Надеюсь, я правильно зачитала никнейм. Желает нам так. Зиле калдурасе, ши планур фрумуасе, ва дорес ла тоц мутумес.
1: Дарайте читу комментарию. Ранг нашего сообщества только что повысился.
0: Да, потому что когда я зашла и хотела тап-тапнуть, мне, ну, так как я в фан-клубе, да, Радио Рекорд Молдова, очевидно, да, и логично, да, мне написали, что наш ранг повысился, я этим поделилась. Конечно, это ж прекрасно. Это значит, что наше сообщество растет с каждым днем, вас становится больше, ну и эфир веселее. Кармен здоровается с нами, няца, бунади меняться. Ну и все те, кто присоединяется в этот момент. Алекс Шопка, Вики Вио, Василь Юнуца, Катерина Гаманова. Доброе утро вам, друзья, ребята. Пишите комментарии, мы обязательно все зачитаем.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: А в нашей студии 7 часов и 38 минут. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся, кто к нам подключился. А кто собирается прямо сейчас это сделать, то начните, пожалуйста, с телеграм-канала «Радио Рекорд Молдова». Там есть публикация, где мы ждем ваши утренние сообщения. Рассказывайте, как началось ваше утро. У меня оно сегодня началось достаточно бодро, хотя на дорогах и вправду было очень много машин. Все куда-то едут, все куда-то собираются. И мне, в принципе, нравится такой утренний движ. Это хорошо. Хорошо, это значит, город живет, город не спит. Это значит, что все куда-то стремятся поехать, поработать, заработать, на что-то накопить. Это классно, на самом деле. Вот такой чувствуется летний вайб в городе, когда тепло, хорошо, но при этом все работают.
2: Да, хай се рекуражтем, оркум трафикул есть май слаб, декат ин периода де школе. Акум е май циркулабил, атат прин центру, кат и прин алте sau pe alte artere importante ale Chișinăului. Eu am o piesă, e o dedicație pentru această zi extraordinară. Va fi o melodie de fundal, iar noi vom citi comentarii din Telegram și din TikTok. Da, suntem mulți conectați pe live-ul nostru și asta este foarte bine. Ți-am povestit istoria în afara emisiei. Ieri am mers cu mașina de taxi și acolo era Radio Record. Am prins-o pe Cristina Platon. Doamne, ce gălăgie era în mașina aia. Să deam și eu așa liniștit pe bancheta din spate. Am vrut să scriu un mesaj, dar mi-era rușine, parcă, știi? Serios?

наши поездки на море, но, тем не менее, писал. Вот, правда, я не услышала его в эфире, так как мне пришлось уже выйти из автомобиля, но всегда люблю поддерживать нашу коллегу, которая работает с 15.00 до 17.00. Делает она это великолепно. Я знаю, что очень многим нравится именно интерактив с Кристиной, потому что он прям интерактив. Ну, ощущение такое, будто Кристина рядышком сидит с тобой, разговаривает, болтает, рассказывает тебе что-то. Поэтому не забывайте оставаться на нашей волне и после нашего утреннего эфира, потому что есть на кого вас оставить, именно на нашу коллегу, на Кристину Платону.

Дина так умело прокачала эту аудиторию и так умело делает каждый день веселье. С 3 до 5, мне кажется, ну, явно мы самые громкие с 3 до 5. Благодаря, конечно же, Кристине.

0: Рэпежор спуне у литеры.
1: Ну давай, пусть будет.
0: Хай-хай-хай.
1: Вот тут хорошо. Чуть выше, чуть выше.
0: Капа.
1: Капа.
0: Ну вы.
1: Ниже, ниже. Вот, да, хорошо.
0: Кейти
1: Рэй. Еще ниже, еще ниже. Вот здесь.
0: Это?
1: Да.
0: Соуэса?
1: Нет, нет, да.
0: Кармазин!
1: Вот этот, вот этот.
0: Это?
1: Да.
0: The Way?
1: Да, The Way.
0: Аудиция плакует.

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Minutele prețioase în care Iulia aduce horoscopul acestei zile au venit, dragi prieteni! Sunt prezicerile astrale pentru mijlocul de săptămână, 24 iunie. Pregătită, Juleanca?
2: Da, всегда готова. И пока, ребята, вы строите план на день и допиваете свой утренний кофеек, я тут уже для вас подготовила прогноз, который поможет вам провести этот день максимально ярко и легко, поэтому прислушивайтесь к советам от таинственных звезд и главное, не забывайте имплементировать их в жизнь. Итак, овны, заострите свой слух. Звезды вам советуют достать из архива те самые сохраненные записи и воплотить какую-нибудь безумную творческую идею в жизнь. Ваша безудержная энергия сейчас настолько заразительна, что окружающие с готовностью поддержат любую вашу инициативу. Телец, сегодня у вас появится сильное желание изменить привычные маршруты или обновить пространство вокруг себя. Обязательно поддайтесь этому импульсу, ведь даже случайная чашечка кофе в новом месте может принести неожиданное и очень приятное знакомство. Кстати, я это уже говорила, но скажу еще раз, что тельцам, одиноким тельцам, нужно быть внимательными, потому что сейчас у вас очень благоприятный период встретить любовь всей вашей жизни. Близнецы, ваш телефон буквально будет разрываться от звонков и сообщений, ведь пройти мимо вашей харизмы просто невозможно. Так, у меня, кстати, муж близнецы, поэтому мимо моего мужа, пожалуйста, проходите мимо. Хорошо, даже если он близнецы. Рак. Впереди вас ждет очень уютный и в то же время вдохновленный такой период, который словно создан для красивых историй. Отбросьте все сомнения и позвольте себе побыть главным героем романтического фильма, где сюжет развивается по вашим правилам. Лев, вы окажетесь в самом центре событий и будете привлекать к себе внимание, в принципе, как и всегда, потому что львов заметить это практически невозможно. Точнее, не заметить. Это естественная уверенность в себе, которая привлечет в вашу жизнь новых идей. Единомышленников, у вас хороший период для того, чтобы заводить знакомства, которые в будущем помогут, например, вашему бизнесу. Или, например, какие-то вопросы, которые у вас были, наконец-то от этих знакомых придут ответы. Поэтому знакомьтесь, будьте открытыми этому миру, и все сложится наилучшим образом. Девы, внутренний голос, наконец, подскажет четкие ответы на вопросы, которые уже давно не давали вам покоя. Как только вы перестанете постоянно все контролировать, а обстоятельства сразу же начнут складываться в вашу пользу. Поэтому сбавьте темп и, как говорят, отпустите ручник, девы. Весы. Настало идеальное время для больших планов, шумных кампаний и спонтанных поездок, которые вы постоянно откладывали на потом, потому что сейчас работа, потому что сейчас дети, потому что сейчас теща. Все, весы, хватит. Смело соглашайтесь на авантюры, ведь именно в таких путешествиях рождаются лучшие воспоминания. Скорпионы. Астрологи говорят, что сегодня вы сможете легко увлечь людей своими идеями и вдохновлять их на совместные проекты. Вообще, сегодня у вас прям открывается дар убеждать людей, поэтому воспользуйтесь им. Стрельцы. Свежий ветер перемен принесет вам массу вдохновения для учебы, творчества или какого-нибудь совершенного нового хобби. Не отклоняйтесь. Вот есть возможность что-то новое выучить, сделать это. Козероги. Вам вдруг захочется сбросить маску излишней серьезности и, наконец, позволить себе быть искренним, беззаботным, веселым. Вот такая перегрузка в кругу близких людей поможет смыть весь стресс и посмотреть на привычные вещи с легкостью и улыбкой, что вам, кстати, и в последнее время не хватает. Водолеи, этот день вам принесет особую гармонию в личной жизни. Проведите эту среду с любимым человеком, поговорите обо всем, устройте романтик и просто побудьте только вы и он, или только вы и она. Ну, а к завершению у нас рыбки. Обязательно сегодня рыбам нужно записывать все свои мысли, все свои сны, потому что ведь среди них скрывается идея для вашего будущего проекта, который может принести вам неплохие денежки. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака, а у нас, между прочим, 8:00 в студии. Рекорд. Dance Radio. Но согласись, Виктор, я все лучше и лучше справляюсь с этим делом.
1: Супер.
2: Теперь ты не можешь сказать, что мой гороскоп длится почти 2 часа. Вот, пожалуйста, 8:00, все успели, всем советы раздали. И да, я вам напомню одну простую истину, что звезды улыбаются тем, кто улыбается им в ответ. Не забывайте про это, поэтому улыбку 32 и вперед покорять эту прекрасную среду.
1: Această oră e cu plasarea de produs, de la 8 până la 9 avem parte de provocarea alături de echipa Max, Auto și astăzi vom alege finalistul numărul 3 din săptămână pentru ca

прелесть нашего эфира. Поэтому просто будьте на нашей волне, слушайте внимательно наши задачи и исполняйте их, участвуйте. И, возможно, именно вы станете финалистом, который в эту пятницу поборется за тот самый главный приз «Чинить сотни делей».

0: Asta pentru toți, Mein Kampf ne zice: Доброе утро из Тбилиси. Ого, доброе утро. Я знаю то, что нас слушают из разных уголков нашей планеты. Недавно, если вы помните, кто-то комментировал нам из Африки, и я говорю, дайте нам доказательства. И это и правда. Мы получили фотографию, человек нас слушает из Африки. Вы только представьте, я знаю точно, что мы уже собрали все континенты, потому что нас слушали из Австралии, нас слушали из Америки, и из Северной, и из Южной, ну и, само собой, из Европы, в том числе, вот, пожалуйста, из Африки недавно, из Азии нам тоже писали и, ну, высылали нам приветы однажды, поэтому можно сказать, что нас слушали с каждого уголка нашей планеты, и это, конечно, очень приятно. Вижу, что наш TikTok-эфир растет, вас все больше и больше, и не стесняйтесь писать нам там тоже сообщения, как это сделал, например, Андрей из Африки. Ня ца ащо сифр муаста татуророва салут калдорос дин Сомалия.
1: Вот,
0: пожалуйста. Доброе утро.
1: Я представляю. На телефон акум, пробабил.
0: Скорее всего. Или на нашем сайте, да, radiorecord.md.
1: Да, сау аппликация, пе каре уавим. Апропо де телефон, ин афара емисии ям инклус Юлией о пьесе, приятен, ям инклус о пьесе.
0: Ты хочешь сделать голосование?
1: Да,
0: похоже
1: да,
0: ли
1: уйте,
0: это?
1: Да, Юля, ты ай спус, что не о кунош, дар аста есть копилерия мя. Я спуням, авеа тата о машина Лада четверка, да,
0: ну, да, который ты поцарапал, да, мы
1: да,
0: помним
1: да,
0: это
1: да.
0: все.
1: Да, да, да. В интерьере era касетофон din ăla doar cu casete, да, deci, касетофон.
0: Такой касетофон, касеты. Который чаще всего воровали из машин.
1: Да,
0: если
1: да,
0: оставил
1: да.
0: его там, на второй день...
1: Culmea era că
0: Можно
1: mașina, nu, ușa șoferului nu se putea încuia, adică la acea mașină. Și casetofonul a fost, da, s-a vândut cu acel casetofon.
0: Da.
1: Și era o piesă de pe acel casetofon, am găsit-o întâmplător pe TikTok. Săptămâna, astăzi este miercuri, duminică am găsit-o și am salvat-o. Iulia zice că are așa o tentă cumva, dar eu aș spune e foarte... O să înțelegeți
0: da,
1: voi.
0: Ты включи,
1: да.
0: а мы давай, я сделаю сейчас голосование.
1: Да, и кам плангаряться, и кам плангаряться. Deci...
0: Да, я думаю, долго мы ее слушаем.

0: не сможем, но тем не менее я вас попрошу, потому что я, ну, я, мне кажется, это же слова как-то не могу подобрать, мне кажется, что все-таки это немного в стиле Манели. Вот давайте проверим, кто такого же мнения.
1: Если вы дарим аудиция плакута, репежер, да, и пунеть плюс, дака май тинец минте пьеса аста.

Вот-вот, это про тот самый ручник. Отпустишь, и все сложится именно должным образом. Елена пишет нам, будет меняться радиорекорд. Салутер дин унгень. Ого.

0: Саланарь энд Абрамцова.
1: Саланарь Абрамцова на месте, и наш телеграм-канал по-прежнему работает для вашего блага, для того, чтобы вы смогли там оставлять ваши утренние комментарии, рассказывать, как у вас самочувствие, рассказывать, как у вас настроение, и в том числе передавать привет, почему бы и нет, пишите привет, а мы обязательно все зачитаем, как это сделал Андрей Гогу, Няца Драдилор, Салутер Луи Георгия, Дима Лилианщи Макс, Бафта Тутурор, Дела Ментор Клаб.

0: перебить, на самом деле, практически невозможно, но есть комментарии, которые ждут своей очереди. Алекса пишет нам «Няца», Танюша «Не салут», «Салут Аредин Белт», «Майя Вемчи Ун салут Дела Дьяво», «Салут Радио Рекорд», «Щи Мне Майскри», «Щи Елена», «Буна Деменяца», «Фрумошилор», да, «Мулцмески Елена», «О Буна Деменяца Савет Чивой», тот, чей care не ascultă acum pe unda noastră, e 107.9 în Chișinău sau 101.5 în Bălți. Sper că vă place ceea ce auziți. Ну и, в принципе, далее у нас тоже очень много хороших, классных треков. Я вижу, как Виктор подготовил плейлист, немножечко там пару треков хорошеньких добавил, поэтому, уверяю вас, в этом часу еще очень много вкусных треков вы услышите на рекорде. Главное — оставаться на нашей волне.
1: Lăsăm piesa asta?
0: Da.
1: Asta?
0: Da.
1: E bună?
0: Da.
1: 3, 2, 1. Audiție frumoasă.

0: Săptămână de iunie, prieteni, adică vom scrie istorie împreună.
1: Da, ну а кроме этого, тот, кто сегодня выиграет нашу игру Максим Дентрей Кувинти, сможет порадоваться теми самыми карточками от Вейкаперы, которые вы сможете поставить либо в ваш автомобиль, либо на ваш рабочий стол в офисе, либо, почему бы и нет, вы можете Вейкаперов поместить в ваш гардероб, чтобы у вас был приятный аромат и оттуда, и каждое утро, когда вы одеваетесь, чтобы вы вспоминали о нас, о ваших будильниках. В любом случае, подарочки за нами, за вами, звоночек в нашу студию.
2: Новый трек на рекорде. Another N54 Ultra. Talk to you.

0: Salonari and Abramțova.
1: Prima rundă de joc începe chiar în acest moment. 07860179, numărul din studio. Haideți să vedem cine în această săptămână, eu zic așa, pentru că avem al treilea joc fără câștigător, va deveni învingător. Astăzi avem un joc care mi-e place extraordinar de mult. Se numește maxim din 3 cuvinte. Telefoanele sunt libere la acest moment. La dispoziție 30 de secunde. 30 de secunde?
2: Да. Ты уже и забыл, как играть в эту игру, да? Я, кстати, очень надеюсь на смельчака, который дозвонится до нашей студии по номеру 0786-0179 и, наконец-то, на этой неделе отличится, потому что в понедельник у нас победителя не было в игре с 9 до 10, во вторник у нас победителя не было с 9 до, простите, 11, а сегодня я очень надеюсь на то, что сегодня кто-то сможет отличиться и отгадает как можно больше слов.
1: Alo!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Cine e cu noi?
3: Sergiu!
1: Sergiu! De unde ne asculti, Sergiu?
3: Orașul Chișinău.
1: Orașul Chișinău? În ce sector ești?
3: La mamia pe Calea Basarabiei.
1: Calea Basarabiei. Deci e sectorul Râșcani.
3: Nu. Zofana, Botanica, nu e Râșcani.
1: Deci toate sectoarele, numai nu Râșcani.
3: Nu.
2: Если Рыжкановка Чекана, тогда это ко мне. Сергей, скажи, со мной сыграешь?
3: Выбер.
2: Хорошо, все, тогда передайте мне, пожалуйста, коробочку.
1: Полтим.
2: Так, я готовлюсь. Достаю себе как можно больше слов, Сереж, потому что я надеюсь, что сегодня мы с тобой побьем рекорд. Однажды рекорд в этой игре был, если я не ошибаюсь, 7 слов. Правильно говорю я, Виктор?
1: Да.
2: Подтверди, пожалуйста, информацию правильно.
1: Подтвержу.
2: Поэтому давай-ка мы с тобой попробуем сегодня новый рекорд поставить, а может быть у нас получится. Если готов, то мы можем начать в эту же секунду.
1: Устрой.
3: Устрой.
2: Поехали. Первое слово. Летний напиток. Летний напиток прохладный.
3: Коктейль.
2: А, квас. Белка кушает. Что
3: кукотат.
2: Веверица Маненко.
3: Ночь.
2: Да, браво. Документ. ИДНП.
3: Бюллетень.
2: Да. Ты хочешь сказать, время закончилось?
1: Да.
2: Это было какое-то другое время.
1: 30 секунды.
2: Значит, у нас была минута до этого.
1: Давненько, да.
2: Поехали, прямо... давай.
1: Ком.
2: Что? Ну, это было слишком быстро. 30 секунд.
1: А хай зажу, кому 30 секунд.
2: Да, это 3 слова.
1: И там интребат на început до эмиссии, я здесь, да.
2: Еще с такой уверенностью говорю, Виктор, ты что, забыл правила?
1: Да, мне уверенно.
3: Un minut,
1: 30 секунд. Ай avut două cuvinte. Crede-mă că eu niciun cuvânt. Eu într-un minut nu am două cuvinte.
2: То есть, для чего я достала столько слов?
1: Înapoi, le Sergiu,
3: numai ne-am încălzit, numai ne-am zădărât.
2: Вот. Ne-am zădărât. Да, так оно и произошло, честное слово. Прямо как в школе. Спасибо большое.
1: Mă, dar cum ar fi în 30 secunde cineva să aibă 7 cuvinte?
2: Ну да, Виктор, это невозможно. Вот 30 подели на 7. Делится?
1: Не делится.
2: Не делится, все, значит, не может.
1: Алло.
3: Bună dimineața.
1: Bună, cine e cu noi?
3: Vasile,
1: de unde ne asculti?
3: Din mașină, din privă.
2: А, отлично. Хорошая машина. Супер устойчива.
1: De unde ne asculti? Din mașină, din Prius. Vasile, dar în ce sector ești?
4: La gar, la bon.
1: La care gară?
4: Gara de tren, bonus, magazin.
2: Aha, JD Vaxal. Хорошо.
1: Ok, cu cine joci?
4: Cu tine n-aș sta niciodată.
1: Cu mine?
2: E timpul.
1: Da, e timpul să încercăm, dar îți spun din start, dacă nu avem multe cuvinte...
2: Multe. A, как много могут быть за 30 секунд, Виктор?
1: E vina ta. Așa, Vasile, pregătit?
4: Da.
1: 30 de secunde. Let's go. Așa. Femeile nu pot ține...
4: Secret.
1: Da! Mai departe. Vapor mare scufundat.
4: Secret Titanic.
1: Da, mai departe mergem. Mare, plajă, piele.
4: Zagar.
1: Este. Și ultimul. Nu, ăsta nu-i bun. Nu.
2: Нет, друзья, ну вы прям... Вау!
1: Ну-ну-ну.
2: Слов нет, три слова у вас. Все три слова, молодцы. Ну, Виктор, ну ты
1: Бронзул,
2: сегодня...
1: Бронзул, Титаникул,
2: ты сегодня
1: секрету?
2: Прям в ударе, прям в ударе, вот честное слово.
1: И там с ним прима, я устригану всех. Бине, Василе, сай о зи буне, па-па.
4: Все вам устремляется, зи буне.
1: Три кувинте, 30 секунд.
2: Ну, неплохо, неплохо. Ага, ты хочешь, чтобы мы еще с кем-нибудь сыграли?
1: Да, с рекламой.
2: Да, с рекламой, давай поиграем.
0: Dance Radio Record. Реклама. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Этим летом совсем неохота работать?
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Dance Лето.

0: Пирей.
1: На рекорде.
2: Deținătorul absolut al recordului în 30 de secunde, 3 cuvinte, Victor Solonar și Iulia Bramțova, cea care e pe poziția secundă, cu două cuvinte.
3: Пока она pe poziția secundă. Вот что это за качество такое у человека? Вот только он, значит, три слова отгадал, все, надо всему свету рассказать об этом.
2: Да, да.
3: Вот что за качество такое? Сейчас мы эту ситуацию будем исправлять, Виктор. Я не думала. Во-первых, я не знала, что 30 секунд. Нет, я знала, но не знала.
2: Ну, то айчептат аста.
3: Да.
2: То айконфирмат.
3: Хорошо. А во-вторых, это было достаточно непредсказуемо даже для меня. Поэтому сейчас, во втором раунде, я выложусь на 300%. На 30 секунд.
2: Ай се ведем ку чине. Буна деменяца.
4: Доброе утро.
2: Чине е ку ной?
4: Таня.
2: Де унде не аскульци?
4: Бэлт.
2: Бэлт. Че фаче Бэлтсю?
4: Да, че фаче. Сем брок.
2: Амбутеяже în Бълз.
4: Да, и се надеждаше închis două drumuri și все.
2: Care drum e închis?
4: 31
2: august. 31
4: august,
2: așa.
4: Să o leac pe la Ivana Franco, suntem la tren.
2: Așa? Și gata.
3: A, e spre bine, nu? E spre bine. E spre bine, vor fi drumuri renovate, drumuri drepte, fără gropi, așa că e spre bine. Иногда нужно немножко потерпеть, чтобы потом было
4: да,
3: хорошо.
4: Да, твои слова, да богу, в уши, Юль.
3: Да, пусть так будет. Давай сыграем, Сань.
4: Давай попробуем.
3: А давай, дайте мне коробочку.
2: Дай маун пик, Александр, кучережочь.
4: Юля с игру решит.
3: Мы уже решили. Пока ты там переключаешь что-то на пульте, я уже все решила, Виктор.
2: Повтим, Адика.
3: Так, все. Я достал тебе большую охапку слов. И готова с тобой поиграть.
2: Ce păcat că nu o să vă ajute asta. Alexandru, baftă! Iulia e pregătită. Ce strigăm?
4: Let's go!
2: No!
4: A, nu știu, n-am fost la lecția asta.
3: A, n-am fost
2: la... Ce trebuie de strigat ca să înceapă jocul?
3: Dar stai, stai!
4: A, hai usturoi!
2: Da!
3: Sania, Sania, în română, în rusă?
4: По-русски?
3: Давай, животное колючее.
4: Ёжик.
3: Да, дальше. Библиотека, много чего?
4: Книг.
3: Да, дальше. Железные большие двери. Железные большие двери, ворота. Дальше. Не водитель, а?
4: Пассажир.
3: Пешеход. Пешеход, Саня.
2: Тебе со своей тречере де?
3: Да, я раз.
2: Александру, три квинте.
3: Ну ладно.
2: Урма сай, дар аша сун доу.
3: Доу. Да.
2: Салутаре петру чей ден бэлц.
4: Ура.
2: Папа.
3: Ну, ты знаешь, Саня, все равно прям был на высоте. Вот я считаю, на высоте. Мы практически... Вот было бы немножко больше времени, у нас было бы 10 слов.
2: Да știi, как плачу этот жок в 30 секунд?
3: Да, потому что ты выигрываешь пока.
2: Ну, е фарте рапид, ты мобилизуешь мульт май репеде.
3: Ну, предположим. Хорошо. Мы ждем звоночка. Да, еще один раунд обязательно будет. Еще прямо сейчас ждем одного участника, чтобы посмотреть. Надеюсь, этот участник сыграет с тобой, Виктор, чтобы мы сравняли счет.
2: С тобой будет посмотреть, а со мной играть и выиграть.
3: Ну, давай, посмотрим. 0786-0179 номер в нашей студии. Дозвонитесь и давайте сыграем Максим Дин Трейку Винти. До этого Саня отгадал два слова, значит, у него 2 балла. А может быть, именно ты сейчас возьмешь телефон в руки и позвонишь нам и сразу отгадаешь 5 слов за 30 секунд, поставишь рекорд и приедешь к нам в студию забирать ароматизированные карточки для своего автомобиля. Доброе утро.
2: Алло.
5: Алло, доброе утро.
2: Бура димилянца, чине е куной?
5: Бура димилянца. Адриан.
2: Адриан, де онде не аскульц?
5: Дин
2: Кишинев. Че сектор?
5: Сектору лângă Doina.
2: Lângă Doina, la Poșta Veche ești, da? Sectorul Râșcani.
5: Poșta Veche.
2: Cu cine joci?
5: Cu Victor.
3: Frumos!
2: Ai
3: bine,
2: văzut,
3: bine,
2: Julienca.
3: Bravo! Ce înseamnă o rundă cu 3 cuvinte, da?
2: O automat, rundă cu 3 cuvinte se schimbă.
3: Gata, ai jucători, ai fani, ai doritori, așa se schimbă rundele. Hai, Victor!
2: Pregătit?
5: Da.
2: Ce strigăm?
5: Usturoi.
2: Da! Așa, vrăjitoare... scoate ce?
5: Vrej.
2: De ochiu era mai departe.
5: De ochiu.
2: Instrument Frații Advahov.
5: Bioar, acordeon.
2: Acordeon era. Nașul are...
5: Fii.
2: Da, este și atât.
3: Ну, неплохо. Одно слово. Так хорошо. Ну, кстати, про аккордеон ты знал. Знал, Адриан. Я же услышала, что после этого ты поправился, поправил свой ответ и сказал аккордеон. Но просто ты поспешил.
2: Да, да, сунь дой. Дар, оркум, мы гадаем, примул, который звене инструменту май маре, штии, аккордеон.
3: Чимай компликат.
2: Чимай компликат.
3: Но, Адриану, я скажу отдельное спасибо. Спасибо тебе большое за игру, потому что ты сравнял наш счет. Потому что ты сейчас сделал один пункт. И это значит, Виктор, что у нас 4-4. Ну, если в целом.
2: Tot ai învârtit, ai sucit până ți-a ieșit ție bine. Mersi frumos, Adrian, o zi bună.
5: Succes, o zi minunată.
3: Pa, pa. Ну так оно выходит. Смотри, в первом раунде у меня было два слова, во втором раунде два слова. У тебя было три слова, а потом одно слово. Итого четыре слова на каждого. По четыре слова. Сейчас проверим. Давай финальный раунд посмотрим. Битва титанов. Кто здесь круче? Okay.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама.
0: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Campion cu Inco!
1: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7-a.
10: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето!
12: На рекорде.

0: пірей на рекорді.
1: Ерунда decisivă.
2: Exact.
1: Eu propun în felul următor. Un ascultător radio va juca cu tine, un alt ascultător va juca cu mine. Echipele care vor lua cele mai multe puncte astăzi sunt câștigătoare.
2: А что с теми другими баллами мы будем делать?
1: Но, по экипе.
2: А, ну это то же самое. Нам и там, у нас и так по 4 балла. Так что это...
1: Păi да, iată, cei care au jucat cu tine automat vor deveni învingători și tot așa. Alo, bună!
3: Da, добрый день.
1: Cine e cu noi?
3: Сергей меня зовут.
1: Sergiu, de unde ne asculți?
3: Petrecana.
1: Cu cine joci?
3: Жулена.
2: А, Жулена. Ой, мне нравится
1: а,
2: этот
1: Елена,
2: вариант.
1: Повтим.
2: Жулена, было хорошо.
3: Мне легче будет просто общаться.
1: Астази Елена и приготовита май бине, декит де обичай.
2: Он не сказал Елена, Виктор, прошу заметить, подмен. Он сказал Жулена. Жулена?
3: Елена, да.
1: А, Жулена, крыдямка Елена.
2: Жулена тоже хорошо.
3: Что, неправильно, да?
2: Правильно, правильно, все правильно, Сергей. И молодец, хорошо, что вы выбрал меня, потому что мы с тобой сегодня выиграем.
1: Приготовь.
3: Надеюсь. Что, надо говорить устурой или не надо?
1: Да, стричь старый устурой, шампорни фонару дежо.
3: Устурой.
2: Поехали. Техника дует холодным.
3: Кондиционер.
2: Да. Мясо битое, жареное.
3: Отбивная, не
2: да,
3: знаю,
2: да, да, сказать. Отбивная, правильно. Дальше. Не жена, а
3: любовница.
2: Да, да, молодец. Дальше. Птичка маленькая.
3: Калибри.
2: Нет.
3: Дальше.
1: Трейку вики.
3: Птичка маленькая что?
2: Птичка маленькая была, это Поёт. Был воробей. Воробей.
3: А, я не дослушал вопрос.
2: Да.
3: Ладно.
2: Ну ладно, все так. Хорошо. Три слова, ты знаешь, это винте, супер. Бине, это
1: браво.
2: Хороший результат. Так что я думаю, у нас есть все шансы сегодня выиграть эту битву с тобой, Сергей. Спасибо за игру.
1: Озибуне.
3: Дай бог.
2: Ну
3: дай
2: что,
3: бог.
2: Держи свою коробочку,
1: да,
2: потому
1: да,
2: что следующий участник явно с тобой должен сыграть.
1: Да.
2: Мы ждем его, кстати, этого следующего участника. Звоните по номеру 07860179. Вы понимаете, какая на вас ответственность лежит сейчас. Вы сейчас дозвонитесь, и, в принципе, от вас зависит исход всего часа.
1: Bună dimineața!
4: Dobro, da.
1: Cine e cu noi?
4: Николай.
1: Николай, joci cu mine, Николай.
2: Николай.
1: Hai să încercăm.
2: Выбора нет,
1: da. Da, da, alegere nu este, pentru că primul, da, a făcut alegerea Елена și...
2: Жулена.
4: Елена, да, Юлечка Елена.
2: Жулена, Жулена, он сказал, мне очень понравилось, Жулена.
1: Николай, Николай, не мобилизем. Да?
4: Собрали. Да, собрали, все, готово.
1: Așa, și putem începe jocul.
4: Da.
2: Раз, два, три, поехали.
1: Mare sau?
4: Озеро.
1: Munte. Următorul.
4: Munte. Aha,
1: broaștele stau în?
4: Apă.
1: Baltă.
4: No.
1: Jucărie, rotire, degete.
4: Iula.
1: Spinner. Apel scurt, telefon.
4: Mobilnic.
1: Bip.
4: Bip.
1: Următorul. Afară, suflă?
4: Vânt.
1: Вент.
2: Был один пункт. Это хорошо, хорошо, что не ноль. Я искренне за вас болела, вот честно. Кстати, Виктор, должна сказать, что ты очень хорошо объяснял слова.
1: Да?
2: Честно, все абсолютно. Очень доступно, очень хорошо объяснял. Я думаю...
1: Лайк, да?
2: Да, это был большой лайк.
4: Как никогда, да.
2: Как никогда.
4: Я вообще-то с Юлей хотел сыграть, но...
1: M-ai umplut de respect, Nicolae. Am jucat cu Victor ca nicagda.
2: A potom îmi dăbavil. Eu вообще-то с Юлей хотел сыграть.
1: Nu-i nimic, adică știi când din tot răul îl alegi cel mai bun.
2: Cel mai rău.
1: Mai rău. Azi mai rău.
4: Nicac nicagda, da.
2: Спасибо. Спасибо за игру. Ай, хорошо, было хорошо. Ну что, у нас...
1: Море, сау, озеро.
2: Ну, лягушки тоже неплохо. Проштеля стау ин...
1: Балта.
2: Апа.
1: Балта. Да ну что, я вам explico вонтур
2: балта. Ну, я explicat foarte bine, deci eu ira să răspund la toate întrebările. Балта.
1: Афара суфле.
2: Вânту.
1: Ploaia.
2: A zis, un cuvânt, un punct.
1: Apropo, este ora 10, hai să dăm jingle-ul de ora exactă.
0: Dance Radio.
2: И уж раз мы заговорили про слова, которые были отгаданы, мне понравилось, как Сергей, вот видишь, что значит воспитание, с которым сыграла я, да? Угу. Он, значит, такой говорит, я говорю, не жена, а... И он такой сразу, у него язык не повернулся сказать «любовница». Он такой, это было хорошо. Вот это значит верный мужчина. Спасибо большое вам всем за игру, было очень классно. И, конечно же, аромакарточки буду ждать в нашей студии вас, поэтому можете смело приезжать по адресу Валя Круче 4/5, чтобы забрать для вашего автомобиля карточки, которые будут напоминать у нас о вейкаперах.
1: Acum intru în TikTok, dragilor, și avem câteva mesaje necitite. Bună dimineața din Portugalia, Mihăiță e cu noi. Mai jos, Vlad Codreanu scrie: Abramțova, privește în cameră 30 de secunde dacă nu vrei un alt coleg. Mai jos, Vlad Codreanu scrie: Victor, privește în cameră 30 de secunde dacă nu vrei o altă colegă.
2: Vlad Codreanu sutra poranșe решил для нас устроить челлендж, вот, и проверить, насколько сильно мы дорожим друг другом. Только знаешь, вот если бы Влад Кодриано находился в нашей студии и слышал разговор извне, то, что происходит за кадром, он бы не делал для нас таких челленджей.
1: Влад, ай узит, какая треба? Deci, e clar că noi nu vom privi în cameră niciodată în viață. Noi suntem impuși să lucrăm amândoi în emisia radio. Se da. Simte asta,
2: Нам
1: da?
2: Именно за это платят деньги, чтобы мы просто терпели друг
1: da.
2: Друга.
1: Pentru că в эфире будет свада.
2: Шоу.
1: Шоу, да. Bună dimineața, Gheorghe Mungiu. Salutare, băieții, cu pavajul. Спор la muncă. Привет, Северной Каролины. И хорошего настроения. Игорь не скрие.
2: Северная Каролина, это, кстати, Америка. Вот, пожалуйста, еще один континент. С которого нас слушают. Континент, с которого нас слушают.
1: Марфи, ора 2 de noapte acum.
2: E 3.
1: Ну.
2: Да, e ora 3.
1: E ora 3.

0: Пирей. На рекорде.
1: Ei, dacă, Julenca, te pricep bine la fusul orar din Statele Unite, vreau să-mi spui următorul moment. În New Jersey, dacă ar fi ora 3 după amiază, ora 15, la noi cât va fi ora?
2: New Jersey, так, ну подожди, не, ну так сходу не скажу тебе, но возможно, возможно, если у них 3 обеда, тогда у нас где-то час ночи. Неправильный ответ. Mm. Хорошо, а сколько?
1: Păi iată, cum ai calculat în, mai devreme, în California, ai calculat, da? 7 ore în spate?
2: Это не Калифорния была, это была Северная Каролина.
1: А, окей. Каролина де Норд.
2: Ага.
1: Минус 7 ore.
2: Нет, не 7. А, да, 7, все верно, да. 7, 7, минус 7, да.
1: Ага. Deci, финала.
2: Значит, подожди, хорошо, тогда, если у них 3 часа дня, тогда у нас... 2 часа ночи.
1: Да? Финала чемпионата мондиал 2026 по 19 июля, да, va fi la ora 3 după amiază, ora locală din New Jersey. Pentru Republica Moldova, cu a nostru fus orar, ar fi ora 22. Mă, ce bun, adică s-au gândit, mă, la noi,
2: s-au
1: la moldoveni, să, da, da, să fie ora ok, în ordine, și respectiv la ora 22 va fi finala Cupei Mondiale. Păi da, plus 7 ore, Iulia, deci ora 3 plus 7, ora 10.
2: Ну да, но смотри, в Америке все зависит от штатов, не везде одно и то же время.
1: Păi да, dar n-are cum să fie ora 1-2 noaptea.
2: Но есть разница в штатах во времени и 3 часа. Например, там в той же Флориде и, например, Лос-Анджелес, да, если мы берем вот эти два города. Там разница, если я не ошибаюсь...
1: Ну, пацан, я экспон, потому что не знаю.
2: Если я не ошибаюсь, около 3 часов. Ну, это все, на самом деле, такая информация, которую можно легко проверить и загуглить. Знаете, мы в таком веке живем интересном, когда все, что мы хотим узнать, мы можем узнать сиюминутно, сиюсекундно. И это, на самом деле, хорошо для тех, кто хочет развиваться и узнавать больше. А мы будем развлекаться уже завтра вместе с вами с 7 часов до 11. Ваши любимые ведущие Витя и Юля будут снова в этой студии для того, чтобы вместе с вами проводить еще один рабочий день. Ну а ровно до завтра мы вам из студии кричим
1: «Чао!»
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Лето в Молдове – это жара? В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорд.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
6: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
8: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
3: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Перец капья 49 леев 90 за килограмм. Помидоры 29 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra кабачки за 23 лея 50 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.
0: На рекорде. Лето.

0: 30 лет первые.
1: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

30 лет первая. Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Dance лето.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Следуйте за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance Лето.
3: На рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retro Padel, Britannica. False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
8: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
4: Goa Territorii.
3: De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Jack Genius.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
1: DJ Райский. Рекорд.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.